Так кто тогда сыграет? Ваш я сыган без ему скрыт. Он лост мит сих оф канфу депотиен. Ту бист кума оне гэд. Он мит никс verlost ди вэрт. Ой, загава, ту хост гор никс цом.